снаряд, я снаряд, движение, движение, кайф, кайф, я снаряд, я снаряд, движение.